0: Нет? Хочешь морковку? Вот это шубка у тебя мягкая.
1: Ниндзя здесь!